А я по дому сме вайб, а я по дому кон елемент, по дому ик шум флай, но кроме ты is irrelevant. Замер пулов бен слайд, хайдет презентайон ты ме генг, придали се мниша комплет, екипен джак в тасу темпред.